0: Dr. Rouleau.
1: Nanoq FM, bilerisaarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанак ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
3: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartunik misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV арпутигалугу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media қанинерулерситтисарпу
1: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tjener at du ikke, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til at slutte dit unge telefon 32 13. Opus siger der, kan du ikke kalde op på lønne et, at der vil rette til at være natt. Nu er det slutte natt, vi siger sig også oppe. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққау мисигисақарниссар пингаарутеқармат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситсисарпут
0: Nanoq FM

0: تسمنار باس تسمنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Ашигачтэсяг киллимангорнэрми аашигачэрига маннаккут аашигачэккилерпарпут
2: маннаккут пиани улсинип катитигай аллартилерпут
3: пиани улсин
2: нано FM
0: 100 мегагерт
4: нано FM
5: нипирсуккат кадаасуут тусэрнаалерпагут